После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: то.
1: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Ты на любимой волне.

0: Что говорят звезды? Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, появятся планы, в осуществлении которых с радостью помогут друзья. Тельцы, не исключены предложения, связанные со сменой работы или должности. Близнецы, напомните о себе тем, с кем вы раньше сотрудничали. Раки, трудитесь ради собственного светлого будущего, а не на зависть кому-то. Львы, не поддавайтесь дурному настроению, у вас ведь все хорошо. Девы, помните, что люди, которым вы дороги, всегда будут на вашей стороне. Весы, ваши лучшие качества сегодня не останутся незамеченными. Скорпионы, не стоит открывать свои секреты и лайфхаки всем подряд. Стрельцы, вероятно, незапланированные приятные поездки. Козероги, могут открыться новые перспективы в деловой сфере. Постарайтесь их случайно не закрыть. Водолеи, ваша инициатива уже была наказуема, а сегодня она порадует приятными последствиями. Рыбы, представители знака сегодня добьются заметного прогресса в работе. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 17 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 28-30 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.

0: Прикамье, 8 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, появятся планы, в осуществлении которых с радостью помогут друзья. Тельцы, не исключены предложения, связанные со сменой работы или должности. Близнецы, напомните о себе тем, с кем вы раньше сотрудничали. Раки, трудитесь ради собственного светлого будущего, а не на зависть кому-то. Львы, не поддавайтесь дурному настроению, у вас ведь все хорошо. Девы, помните, что люди, которым вы дороги, всегда будут на вашей стороне. Весы, ваши лучшие качества сегодня не останутся незамеченными. Скорпионы, не стоит открывать свои секреты и лайфхаки всем подряд. Стрельцы, вероятно, незапланированные приятные поездки. Козероги, могут открыться новые перспективы в деловой сфере. Постарайтесь их случайно не закрыть. Водолеи, ваша инициатива уже была наказуема, а сегодня она порадует приятными последствиями. Рыбы, представители знака сегодня добьются заметного прогресса в работе. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Это радио соляной столицы.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 17 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 28-30 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Go!

до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта. Зверь подка.

0: Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: 9 часов утра в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: как семья, мы большая. Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Не говори мне,

0: Что говорят звезды? Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, появятся планы, в осуществлении которых с радостью помогут друзья. Тельцы, не исключены предложения, связанные со сменой работы или должности. Близнецы, напомните о себе тем, с кем вы раньше сотрудничали. Раки, трудитесь ради собственного светлого будущего, а не на зависть кому-то. Львы, не поддавайтесь дурному настроению, у вас ведь все хорошо. Девы, помните, что люди, которым вы дороги, всегда будут на вашей стороне. Весы, ваши лучшие качества сегодня не останутся незамеченными. Скорпионы, не стоит открывать свои секреты и лайфхаки всем подряд. Стрельцы, вероятно, незапланированные приятные поездки. Козероги, могут открыться новые перспективы в деловой сфере. Постарайтесь их случайно не закрыть. Водолеи, ваша инициатива уже была наказуема, а сегодня она порадует приятными последствиями. Рыбы, представители знака сегодня добьются заметного прогресса в работе. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Радио соляной столицы.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 17 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 28-30 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Сатурн Рафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.
5: Га!

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Легкая.

0: свои возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Зверь!

0: Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Знаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, появятся планы, в осуществлении которых с радостью помогут друзья. Тельцы, не исключены предложения, связанные со сменой работы или должности. Близнецы, напомните о себе тем, с кем вы раньше сотрудничали. Раки, трудитесь ради собственного светлого будущего, а не на зависть кому-то. Львы, не поддавайтесь дурному настроению, у вас ведь все хорошо. Девы, помните, что люди, которым вы дороги, всегда будут на вашей стороне. Весы, ваши лучшие качества сегодня не останутся незамеченными. Скорпионы, не стоит открывать свои секреты и лайфхаки всем подряд. Стрельцы, вероятно, незапланированные приятные поездки. Козероги, могут открыться новые перспективы в деловой сфере. Постарайтесь их случайно не закрыть. Водолеи, ваша инициатива уже была наказуема, а сегодня она порадует приятными последствиями. Рыбы, представители знака сегодня добьются заметного прогресса в работе. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Хит за хитом. Только на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 17 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 28-30 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Легко.

0: финансовые возможности и риски.
1: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Дэна Пеличери до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
3: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В ритме города. В ритме края.

0: знаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, появятся планы, в осуществлении которых с радостью помогут друзья. Тельцы, не исключены предложения, связанные со сменой работы или должности. Близнецы, напомните о себе тем, с кем вы раньше сотрудничали. Раки, трудитесь ради собственного светлого будущего, а не на зависть кому-то. Львы, не поддавайтесь дурному настроению, у вас ведь все хорошо. Девы, помните, что люди, которым вы дороги, всегда будут на вашей стороне. Весы, ваши лучшие качества сегодня не останутся незамеченными. Скорпионы, не стоит открывать свои секреты и лайфхаки всем подряд. Стрельцы, вероятно, незапланированные приятные поездки. Козероги, могут открыться новые перспективы в деловой сфере. Постарайтесь их случайно не закрыть. Водолеи, ваша инициатива уже была наказуема, а сегодня она порадует приятными последствиями. Рыбы, представители знака сегодня добьются заметного прогресса в работе. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Это радио соляной столицы.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Воскресенье, 17 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 28-30 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж. Легкая.

0: Финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Данет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Прекрасных выходных и отличного настроения желает вам команда «Радио СЛФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Издание Android Authority выяснило, какие настройки пользователи считают самыми важными при первом включении смартфона. В опросе участвовали почти 3000 человек. Почти половина из них в первую очередь настраивает уведомления, тщательно выбирают, какие приложения могут их беспокоить. На втором месте выбор лаунчера оболочки домашнего экрана. Этой настройкой занимается около 24% пользователей. Еще 9% начинает с настройки горячих клавиш, чтобы упростить управление телефоном. Около 8% сразу переходит к разрешениям приложений и ограничивает доступы ради безопасности. Российские работодатели начинают предлагать необычные бонусы. На сервисе hh.ru появилась вакансия, где сотрудникам готовы оплачивать услуги косметолога. Такое предложение делает агентство судебного взыскания Москвы. Помимо расширенного ДМС, будущему бизнес-ассистенту директора обещают компенсацию фитнеса, обучения, санаториев и бьюти-процедур. Компании подчеркивают, что следят за балансом работы и отдыха. Телеграм-канал «Кабачковая икра» по акции утверждает, что агентство действительно покрывает такие расходы. По документам процедуры проходят как лечение, и некоторые сотрудники даже компенсируют маникюр. Россиянин Никита Кузнецов, который раньше прошел пешком путь от Казани до Иерусалима, снова отправился в большое путешествие. Теперь его цель – Алматы. Как пишет «Комсомольская правда», новый поход начался 9 мая. И за 6 дней Кузнецов уже преодолел 173 километра, несмотря на переменчивую погоду. Он идет через набережные Челны, Уфу и дальше – граница Казахстана. Путешественник рассказывает, что по дороге его часто останавливают люди, угощают и поддерживают. Он также встретил пару, которая идет пешком из Москвы во Владивосток. Кузнецов говорит, что его маршрут не просто прогулка. Он мечтает создать символическую историю о дружбе народов. И надеется, что навстречу ему из Алматы выйдет такой же доброволец, чтобы они встретились ровно посередине пути и пожали друг другу руки как знак уважения и единства России и Казахстана. До Алматы он планирует дойти за 3 месяца. Вы слушали новости в ритме отдыха. Желаю вам отличных выходных.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Алло?
5: Ты сегодня выходил из дома?
4: Что? Кто это?
5: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
4: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
6: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Сатурн Эрафта» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эрафта». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эрафта».

0: или GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253 344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Интересные и полезные новости в эфире радио СЛФМ на эту минуту. У микрофона Александр Соловьев. Новый смартфон Sony Xperia 1 Mark 8 стал объектом насмешек из-за своих AI-функций. Об этом пишет 9to5 Google. На презентации компания заявила, что нейросеть Xperia Intelligence улучшает фото и видео, но специалисты портала решили иначе. Они сравнили оригинальные снимки с обработанными и заявили, что результат выглядит хуже. Фото стали слишком яркими, потеряли естественные цвета и контраст. Журналисты даже пошутили, что Sony будто перепутала примеры местами. По их словам, нейросеть заметно подавляет детализацию и искажает изображение. Авторы подытожили, что это пример того, как искусственный интеллект пытаются встроить буквально во все, даже когда он только портит итоговый результат. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как заранее понять, что организм начинает терять подвижность. В своем телеграм-канале она предложила простой тест, который помогает оценить скорость старения. Для проверки нужен обычный стул и секундомер. Нужно 5 раз подряд встать и снова сесть без помощи рук. Если это занимает меньше 10 секунд, все в порядке. От 10 до 15 секунд говорит о том, что стоит уделить больше внимания физической активности. А результат свыше 15 секунд может указывать на риск проблем с мобильностью. Павлова объясняет, что скорость выполнения упражнений отражает состояние мышц ног, баланс и работу сенсомоторной системы. Эти функции ухудшаются незаметно, и со временем это может привести к потере самостоятельности. Врач напоминает, что регулярная ходьба, силовые тренировки и упражнения на стабильность помогают сохранить подвижность и качество жизни на долгие годы. Стилист Михаил Ковшов рассказал, какие наряды будут актуальны для выпускного 2026 года. Его комментарий приводит «Вечерняя Москва». Эксперт советует отказаться от пышных платьев-тортов и обилия декора. Вместо этого он предлагает вдохновляться стилем нулевых и десятых годов, а также образами фэшн-икон и субкультур того времени. Среди актуальных фасонов Ковшов уделяет платья бюстье и бандо, преимущественно мини-длины. Модели с экстремально заниженной талией и варианты из легких объемных тканей, похожих на те, что использует Сент-Лорен. По словам стилиста, такие образы можно подать очень современно и стильно. Прекрасных и отличных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Соль FM. Прямо сейчас ты услышишь.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Это Соль FM. Радио соляной столицы.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто. Там на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Зверь

0: покупайте, Вера,
1: уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
5: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто. Легкая.

0: Возможности и риски.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Донат или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
3: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Прекрасных выходных и отличного настроения желает вам команда «Радио Салифэм». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Издание Android Authority выяснило, какие настройки пользователи считают самыми важными при первом включении смартфона. В опросе участвовали почти 3000 человек. Почти половина из них в первую очередь настраивают уведомления, тщательно выбирают, какие приложения могут их беспокоить. На втором месте выбор лаунчера – оболочки домашнего экрана. Этой настройкой занимается около 24% пользователей. Еще 9% начинает с настройки горячих клавиш, чтобы упростить управление телефоном. Около 8% сразу переходит к разрешениям приложений и ограничивает доступы ради безопасности. Российские работодатели начинают предлагать необычные бонусы. На сервисе hh.ru появилась вакансия, где сотрудникам готовы оплачивать услуги косметолога. Такое предложение делает агентство судебного взыскания Москвы. Помимо расширенного ДМС, будущему бизнес-ассистенту директора обещают компенсацию фитнеса, обучения, санаториев и бьюти-процедур. Компании подчеркивают, что следят за балансом работы и отдыха. Телеграм-канал «Кабачковая икра» по акции утверждает, что агентство действительно покрывает такие расходы. По документам процедуры проходят как лечение, и некоторые сотрудники даже компенсируют маникюр. Россиянин Никита Кузнецов, который раньше прошел пешком путь от Казани до Иерусалима, снова отправился в большое путешествие. Теперь его цель – Алматы. Как пишет «Комсомольская правда», новый поход начался 9 мая. И за 6 дней Кузнецов уже преодолел 173 километра, несмотря на переменчивую погоду. Он идет через набережные Челны, Уфу и дальше – граница Казахстана. Путешественник рассказывает, что по дороге его часто останавливают люди, угощают и поддерживают. Он также встретил пару, которая идет пешком из Москвы во Владивосток. Кузнецов говорит, что его маршрут не просто прогулка. Он мечтает создать символическую историю о дружбе народов. И надеется, что навстречу ему из Алматы выйдет такой же доброволец, чтобы они встретились ровно посередине пути и пожали друг другу руки как знак уважения и единства России и Казахстана. До Алматы он планирует дойти за 3 месяца. Вы слушали новости в ритме отдыха. Желаю вам отличных выходных.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 2 часа дня. В ритме города.
2: Каждую неделю мы собираем только лучших. 20 лучших мировых хитов. Это «Дэнс-вершина».
3: Всем большой музыкальный привет. Здесь, как всегда, я, Диана Сухова. Это значит, что в ближайший час мы вместе с тобой будем расставлять по заслуженным местам лучшие мировые хиты. Делай громче и погнали.
2: 20 лучших мировых хитов. Это «Дэнс-вершина». 3 место.
3: Самое время вспомнить итоги прошлого подсчета. Бронзу получили Fast Boy, This Feeling.
2: 2 место.
3: Серебро у Bruno Mars, I Just Might.
2: Лидер недели.
3: А лидером стали Two Colors, Remind Me To Forget. Фиксируем результаты прошлой недели и переходим к тем, кому не удалось удержаться в рейтинге лучших на этой семидневке.
2: Dance вершина. Игра на вылет.
3: Джонни провел с нами целых 10 недель, но, к сожалению, сегодня его трек «Лечу» выбывает из топа. А я уже готова представить тебе лучшие мировые хиты, так что погнали начинать отсчет. На 20-й строчке у нас One Republic. Их работа «Give Me Something» опускается.

0: Приготовься, на 19-й строчке у нас абсолютный эксклюзив. Новинка, которая пропитана солом и правильным вайбом. Настоящий мастер искренности Тедди Свим с треком «Mr. Know It All». Чуть выше отмечается Дио Ди, Поппи Бескоп и Сони Фадера. Их работа «Think About Us» теряет 5 позиций.
1: Дэнс-вершина.

0: Лови мощный апгрейд. Трек «Вертиго» прибавляет 2 позиции и залетает на 17-ю строчку. Avon Roxton выдали по-настоящему плотный саунд, который прямо сейчас уверенно пробивает себе путь к вершине. Слушаем и заряжаемся, а дальше встречаем уже полюбившийся нам «Медуза» и Henry Camomile. Они продолжают свой подъем и сегодня делают один шаг вперед.
1: 20 лучших хитов недели, которые...

0: Двигаемся дальше по списку. На одну строчку вверх поднимается пронзительный тандем Каллум Скотта и Леони. Их совместная работа «Stay» сегодня занимает 15-е место. Ну а прямо сейчас расскажу тебе, какую музыку шазамит весь мир.
1: Чарт «Шазам».
0: На третьем месте Леди Гага и Дойчи «Runaway».

На втором месте The Second Voice, Let Me Be. На первом месте The Chemical Brothers, Go. Вот они, треки, которые популярны по всему миру и никого не оставляют равнодушным. А я предлагаю тебе продолжить путешествие к вершине рейтинга. На очереди Glenn Cruz Cell со своим треком Ride. Сегодня они теряют 5 позиций.

0: поднимаемся на одну строчку выше. На 11 месте сегодня Алок и Халид. Их совместная работа Dive and Me продолжает рост и закрепляется на 11 строчке. Прямо сейчас делаем небольшую паузу и скоро жди меня с обратным отчетом.
1: 20 место.
0: One Republic, Give Me Something.
1: 19 место.
0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: 18 место.
0: Dua Lipa, Vivesco, Sony Federa, Think About Us.
1: 17 место.
0: Avon Roxton, Vertigo.
1: 16 место.
0: Медузы Хенрика Мамил, Don't Wanna Go Home.
1: 15 место.
0: Хеллум Скотт и Леони, Stay.
1: 14 место.
0: Бен Крусел, Right.
1: 13 место.
0: BTS, Swim.
1: 12 место.
0: Ваня Дмитриенко, Ртуть.
1: 11 место.
0: Алок и Халид, Dive and Me. Встречай десятку лучших, ее открывает Кунг Сити Филлс Лондон. Их история Galaxy теперь на 10 месте.

9-м месте сегодня Алан Уокер. Трек «Broken Strings» прибавляет одну позицию и продолжает подниматься выше. Слушаем свежую работу от знаменитого норвежца, который в очередной раз подтверждает свой статус хитмейкера. Дальше переключаемся на Offenbach. Сегодня они на 8-м месте.

0: Поднимаемся к 7-му месту. Здесь Биби Рекс и Faithless, которые прибавили одну строчку. Их совместный трек New Religion — это крутое сочетание мощного вокала и легендарного электронного стиля. Слушаем отличный коллаб, который уверенно идет вверх. Чуть выше расположились Two Colors. Love Your Mommy to Forget на 6-й строчке.
1: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эравто».
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Зверь по

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707. Легкая.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Данет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Интересные и полезные новости в эфире радио СЛФМ на эту минуту. У микрофона Александр Соловьев. Новый смартфон Sony Xperia 1 Mark 8 стал объектом насмешек из-за своих AI-функций. Об этом пишет 9to5 Google. На презентации компания заявила, что нейросеть Xperia Intelligence улучшает фото и видео, но специалисты портала решили иначе. Они сравнили оригинальные снимки с обработанными и заявили, что результат выглядит хуже. Фото стали слишком яркими, потеряли естественные цвета и контраст. Журналисты даже пошутили, что Sony будто перепутала примеры местами. По их словам, нейросеть заметно подавляет детализацию и искажает изображение. Авторы подытожили, что это пример того, как искусственный интеллект пытается встроить буквально во все, даже когда он только портит итоговый результат. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как заранее понять, что организм начинает терять подвижность. В своем телеграм-канале она предложила простой тест, который помогает оценить скорость старения. Для проверки нужен обычный стул и секундомер. Нужно 5 раз подряд встать и снова сесть без помощи рук. Если это занимает меньше 10 секунд, все в порядке. От 10 до 15 секунд говорит о том, что стоит уделить больше внимания физической активности. А результат свыше 15 секунд может указывать на риск проблем с мобильностью. Павлова объясняет, что скорость выполнения упражнений отражает состояние мышц ног, баланс и работу сенсомоторной системы. Эти функции ухудшаются незаметно, и со временем это может привести к потере самостоятельности. Врач напоминает, что регулярная ходьба, силовые тренировки и упражнения на стабильность помогают сохранить подвижность и качество жизни на долгие годы. Стилист Михаил Ковшов рассказал, какие наряды будут актуальны для выпускного 2026 года. Его комментарий приводит «Вечерняя Москва». Эксперт советует отказаться от пышных платьев-тортов и обилия декора. Вместо этого он предлагает вдохновляться стилем нулевых и десятых годов, а также образами фэшн-икон и субкультур того времени. Среди актуальных фасонов Ковшов уделяет платья бюстье и бандо, преимущественно мини-длины. Модели с экстремально заниженной талией и варианты из легких объемных тканей, похожих на те, что использует Saint-Laurent. По словам стилиста, такие образы можно подать очень современно и стильно. Прекрасных и отличных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «15.00. В Прикамье».

На пятой строчке сегодня Зейн, который прибавил сразу две позиции. Его трек «Die for me» продолжает уверенно расти, вплотную подбирается к десятке лучших. В финале знакомится с новинками стримингов.

Maroon 5, Heroin. Miley Cyrus и Brittany Howard, Walk of Fame. Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring It Life. Пока эти работы ждут своего часа, чтобы появиться в нашем чарте, предлагаю тебе встретить следующую работу. Френч Монтана прибавляют 2 позиции и теперь занимает 4-ю строчку чарта.

0: on the bitch.
1: Всем еще раз большой привет, в студии Диана Сухова, и именно я рассказываю тебе, какие хиты покорили мир на этой неделе. Прямо сейчас встречает дуэт Loud Luxury Эмили Робертс с их стильным хитом на третьей строчке чарта.

0: ритме города, в ритме края.
1: «20 лучших хитов недели, которые...»

0: Продюсеров открывают Loud Luxury и Эмили Робертс. Их совместная работа Love You Full Life прибавляет еще одну позицию и забирает сегодня почетную бронзу. Слушаем один из главных хитов, который вплотную подобрался к самой вершине.
1: 20 лучших хитов недели. Это Dance Вершина.

0: На втором месте сегодня Fastboy. Трек This Feeling поднялся еще на одну строчку и забирает серебро нашего списка. Слушаем отличную работу, которая осталась всего полшага до самого верха. Лови их на второй строчке и готовься узнать, кто стал лидером на этой неделе.
1: 10 место.
0: Пункт сети Филос Лондон, Galaxy.
1: 9 место.
0: Alan Walker, Broken Strings.
1: 8 место.
0: Offenbach, Miles Away.
1: 7 место.
0: Bibirexa и Faithless, New Religion.
1: 6 место. Remind me
0: to forget. Two Colors, Remind Me to Forget.
1: 5 место.
0: Zayn, Die For Me.
1: 4 место.
2: Ever since you left me, more money, more cars, more hoes, more shows. Ever since you left
0: me. French Montana, Ever Since You Left Me.
1: 3 место. Cause our bodies spilled the secrets
0: that we kept on our minds. One love. Loud Luxury, Emily Roberts, Love You For Life.
1: 2 место.
0: Fastboy, This Feeling. И вот он, наш сегодняшний номер один, Bruno Mars. Трек I Just Might прибавляет одну позицию, забирает золото, становясь главным хитом недели. Ну а я совсем скоро вернусь к тебе с новыми результатами. До скорого!

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: свои возможности и риски.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэнет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Прекрасных выходных и отличного настроения желает вам команда «Радио СЛФМ» в эфире «Новости в ритме отдыха». У микрофона Александр Соловьев. Издание Android Authority выяснило, какие настройки пользователи считают самыми важными при первом включении смартфона. В опросе участвовали почти 3000 человек. Почти половина из них в первую очередь настраивает уведомления, тщательно выбирают, какие приложения могут их беспокоить. На втором месте выбор лаунчера оболочки домашнего экрана. Этой настройкой занимается около 24% пользователей. Еще 9% начинает с настройки горячих клавиш, чтобы упростить управление телефоном. Около 8% сразу переходит к разрешениям приложений и ограничивает доступы ради безопасности. Российские работодатели начинают предлагать необычные бонусы. На сервисе hh.ru появилась вакансия, где сотрудникам готовы оплачивать услуги косметолога. Такое предложение делает агентство судебного взыскания Москвы. Помимо расширенного ДМС, будущему бизнес-ассистенту директора обещают компенсацию фитнеса, обучения, санаториев и бьюти-процедур. Компании подчеркивают, что следят за балансом работы и отдыха. Телеграм-канал «Кабачкова икра» по акции утверждает, что агентство действительно покрывает такие расходы. По документам процедуры проходят как лечение, и некоторые сотрудники даже компенсируют маникюр. Россиянин Никита Кузнецов, который раньше прошел пешком путь от Казани до Иерусалима, снова отправился в большое путешествие. Теперь его цель – Алматы. Как пишет «Комсомольская правда», новый поход начался 9 мая. И за 6 дней Кузнецов уже преодолел 173 километра, несмотря на переменчивую погоду. Он идет через набережные Челны, Уфу и дальше к границе Казахстана. Путешественник рассказывает, что по дороге его часто останавливают люди, угощают и поддерживают. Он также встретил пару, которая идет пешком из Москвы во Владивосток. Кузнецов говорит, что его маршрут не просто прогулка. Он мечтает создать символическую историю о дружбе народов. И надеется, что навстречу ему из Алматы выйдет такой же доброволец, чтобы они встретились ровно посередине пути и пожали друг другу руки как знак уважения и единства России и Казахстана. До Алматы он планирует дойти за 3 месяца. Вы слушали новости в ритме отдыха. Желаю вам отличных выходных.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Шестнадцать часов. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Это Соль-ФМ. Радио соляной столицы.

0: хит за хитом. Только на Соль-ФМ. Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи топ-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: Возможности и риски.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Покупайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Тенет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
3: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Интересные и полезные новости в эфире Радио СЛФМ на эту минуту. У микрофона Александр Соловьев. Новый смартфон Sony Xperia 1 Mark 8 стал объектом насмешек из-за своих AI-функций. Об этом пишет 9to5 Google. На презентации компания заявила, что нейросеть Xperia Intelligence улучшает фото и видео, но специалисты портала решили иначе. Они сравнили оригинальные снимки с обработанными и заявили, что результат выглядит хуже. Фото стали слишком яркими, потеряли естественные цвета и контраст. Журналисты даже пошутили, что Sony будто перепутала примеры местами. По их словам, нейросеть заметно подавляет детализацию и искажает изображение. Авторы подытожили, что это пример того, как искусственный интеллект пытается встроить буквально во все, даже когда он только портит итоговый результат. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как заранее понять, что организм начинает терять подвижность. В своем телеграм-канале она предложила простой тест, который помогает оценить скорость старения. Для проверки нужен обычный стул и секундомер. Нужно 5 раз подряд встать и снова сесть без помощи рук. Если это занимает меньше 10 секунд, все в порядке. От 10 до 15 секунд говорит о том, что стоит уделить больше внимания физической активности. А результат свыше 15 секунд может указывать на риск проблем с мобильностью. Павлова объясняет, что скорость выполнения упражнений отражает состояние мышц ног, баланс и работу сенсомоторной системы. Эти функции ухудшаются незаметно, и со временем это может привести к потере самостоятельности. Врач напоминает, что регулярная ходьба, силовые тренировки и упражнения на стабильность помогают сохранить подвижность и качество жизни на долгие годы. Стилист Михаил Ковшов рассказал, какие наряды будут актуальны для выпускного 2026 года. Его комментарий приводит «Вечерняя Москва». Эксперт советует отказаться от пышных платьев-тортов и обилия декора. Вместо этого он предлагает вдохновляться стилем нулевых и десятых годов, а также образами фэшн-икон и субкультур того времени. Среди актуальных фасонов Ковшов уделяет платья бюстье и бандо, преимущественно мини-длины. Модели с экстремально заниженной талией и варианты из легких объемных тканей, похожих на те, что использует Сент-Лорен. По словам стилиста, такие образы можно подать очень современно и стильно. Прекрасных и отличных выходных желает вам команда Радио СЛФМ. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Часов вечера в Трикамье.
2: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 18-20 градусов. Днем до 26-28 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Сатурн Эра Авто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эр Авто.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: возможности и риски.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: Покупайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
5: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Прекрасных выходных и отличного настроения желает вам команда «Радио Солифэм». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Издание Android Authority выяснило, какие настройки пользователи считают самыми важными при первом включении смартфона. В опросе участвовали почти 3000 человек. Почти половина из них в первую очередь настраивает уведомления, тщательно выбирают, какие приложения могут их беспокоить. На втором месте выбор лаунчера, оболочки домашнего экрана. Этой настройкой занимается около 24% пользователей. Еще 9% начинает с настройки горячих клавиш, чтобы упростить управление телефоном. Около 8% сразу переходит к разрешениям приложений и ограничивает доступы ради безопасности. Российские работодатели начинают предлагать необычные бонусы. На сервисе hh.ru появилась вакансия, где сотрудникам готовы оплачивать услуги косметолога. Такое предложение делает агентство судебного взыскания Москвы. Помимо расширенного ДМС, будущему бизнес-ассистенту директора обещают компенсацию фитнеса, обучения, санаториев и бьюти-процедур. Компании подчеркивают, что следят за балансом работы и отдыха. Телеграм-канал «Кабачковая икра» по акции утверждает, что агентство действительно покрывает такие расходы. По документам процедуры проходят как лечение, и некоторые сотрудники даже компенсируют маникюр. Россиянин Никита Кузнецов, который раньше прошел пешком путь от Казани до Иерусалима, снова отправился в большое путешествие. Теперь его цель – Алматы. Как пишет «Комсомольская правда», новый поход начался 9 мая. И за 6 дней Кузнецов уже преодолел 173 километра, несмотря на переменчивую погоду. Он идет через набережные Челны, Уфу и дальше к границе Казахстана. Путешественник рассказывает, что по дороге его часто останавливают люди, угощают и поддерживают. Он также встретил пару, которая идет пешком из Москвы во Владивосток. Кузнецов говорит, что его маршрут не просто прогулка. Он мечтает создать символическую историю о дружбе народов. И надеется, что навстречу ему из Алматы выйдет такой же доброволец, чтобы они встретились ровно посередине пути и пожали друг другу руки как знак уважения и единства России и Казахстана. До Алматы он планирует дойти за 3 месяца. Вы слушали новости в ритме отдыха. Желаю вам отличных выходных.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье 18:00. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Весь мир на паузе, все дела в стороны. Повторяю на ухо, как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха — это все, что сейчас мне так дорого. Я

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 18-20 градусов. Днем до 26-28 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдино-Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдино59.ру 8342 278 0707.
4: Зверь подка!

0: покупайте, Вера,
1: уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-200. 253-344-11.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 18-20 градусов. Днем до 26-28 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3Z. Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.
4: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
3: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

приложений. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 18-20 градусов. Днем до 26-28 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: опасности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 000 рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе Космонавтов, 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.
4: Зверь под

0: Автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
2: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэнет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 18-20 градусов. Днем до 26-28 градусов тепла.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Soul FM. Вступай.
1: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаю.

Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Прикамье - полночь.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: не ругай меня, мама.
1: Самое соленое радио.
2: Ты на любимой волне.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: в эпицентре хорошего настроения.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флан. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых серий.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль-ФМ в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Из Соликамска с любовью.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.